0: 77-62-920, зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Dance Weekend.
2: Никакого радио.

0: Телеграм-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в воскресенье 3 мая, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 15, ночью плюс 7. Ветер западный, слабый.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
4: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
5: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в воскресенье 3 мая, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 15, ночью плюс 7. Ветер западный, слабый.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски металлиста бренда Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца июня. Телефон 218-09-09, Красноярск.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
4: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
5: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в воскресенье 3 мая, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 15, ночью плюс 7. Ветер западный, слабый.
0: Радиоканал «Радиорекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
5: 0+.
6: Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи, заказывай в Терри Групп.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в воскресенье 3 мая, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 15, ночью плюс 7. Ветер западный, слабый.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Если вы автолюбитель... Нет. Если вы действительно любите свой авто, вам в Color Авто. Автохимия, оборудование для ремонта, все для детейлинга.
3: Семафорная 80, Калинина 64. Телефон 217-00.
4: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
5: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
6: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Radio.
1: Новый трек на рекорде.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подарки. Подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
3: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал Radio 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в воскресенье 3 мая, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 15, ночью плюс 7. Ветер западный, слабый.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Хочешь на даче большой урожай? В техмаркет «Вираж» скорее приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
4: ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40, УГРН, 102-240-1794-315.
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
7: 0+.
8: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
3: Хочешь на даче большой урожай? В техмаркет «Вираж» скорее приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
9: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж».
4: ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40, УГРН, 102-240-1794-315.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
10: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: канал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в воскресенье 3 мая, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 15, ночью плюс 7. Ветер западный, слабый.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски металлиста бренда Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца июня. Телефон 218-09-09, Красноярск.
3: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
4: 0+.
5: Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи, заказывай в Терри Групп.
6: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Ремонт от Перегрупп. Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».

0: Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в понедельник, 4 мая, небольшой дождь. Днем плюс 12, ветер юго-западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорее приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
3: ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40, УГРН 102-240-1794-315.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда «Лизви». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
7: 0+.
2: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорее приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
8: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж».
3: ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40, УГРН 102-240-1794-315.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
9: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Успел.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в понедельник, 4 мая, небольшой дождь. Днем плюс 12, ветер юго-западный, умеренный.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Если вы автолюбитель... Нет. Если вы действительно любите свой авто, вам в «Колор Авто». Автохимия, оборудование для ремонта, все для детейлинга.
5: Семафорная 80, Калинина 64, телефон 200-17-00.
6: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ для лиц старше 18 лет.
7: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
8: 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026?
3: Лови крутой билет!
2: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
3: Сканируй QR-код в эфире
2: и тапай в своем смартфоне.
3: Натапал больше всех за день?
2: Забирай крутые призы.
3: Мерч Муз-ТВ и музыкальные подарки. Подписки.
2: А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ
3: 6 июня в Москву с перелетом и проживанием.
2: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
4: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Record. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год. В ленте.

Если девушка уходит от вас по собственному желанию, а

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в понедельник, 4 мая, небольшой дождь. Днем плюс 12, ветер юго-западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорей приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
3: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж». ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
4: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
6: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Dance Radio. Новый трек на рекорде.
2: John Summit, The World and Julia Chow.

0: джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург,
2: 12. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
5: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатор ВОО. Сравни.ру и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: Додо.
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
8: Успел.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в понедельник, 4 мая, небольшой дождь. Днем плюс 12, ветер юго-западный, умеренный.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски металлиста бренда Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца июня. Телефон 218-09-09. Красноярск.
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи, заказывай в Терри Групп.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России, Федеральной целевой программы повышения безопасности.

0: безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: ООО «Шоу Бубу». Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер. Всегда готовы к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Успел.
6: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
7: Подробнее на t2.ru.
8: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: «Пятерочка» выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть «Виброцил». Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в понедельник, 4 мая, небольшой дождь. Днем плюс 12, ветер юго-западный, умеренный.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорей приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
4: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж». ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40, УГРН 102-240-1794-315.
5: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
6: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Цирк «Граф Орлов» с новой программой «Возле ТРЦ Планета».
2: 0+.
3: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
4: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте musdefistv.ru. Категория 18+.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
5: Record Dance Radio.
6: Красноярск. 103 FM.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Ого-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 19.00. Русский час на рекорде. Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в понедельник, 4 мая, небольшой дождь. Днем плюс 12, ветер юго-западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Если вы автолюбитель... Нет. Если вы действительно любите свой авто, вам в Color Авто. Автохимия, оборудование для ремонта, все для детейлинга.
3: Семафорная 80, Калинина 64, телефон 217-00.
4: Ремонт от Терри Групп. Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Русский час.
1: Прямо сейчас премьера, трек «Салют» от Рил Лоули Плута, восходящей звезды белорусской электронной сцены.
2: Всем салют, это Рил Лоули Плута из Солнечной Беларуси. Слушайте мой новый трек на радио Рекорд.

0: Не крути, факты прими.
1: Сколько не говори, закон для всех один.
2: Айфон купи, а ресторан плати. Но с поводом мне подари кольцо с моим именем.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Русский час на рекорде.

И праздники давно, как прошлогоднее кино, сюжет которого не вспомнить никому. А я несу тебе цветы, чтобы скорее узнала ты о том, что мне пока известно одному.

0: трепеты и безмятежны. Мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь нас не найдут проблемы. Только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте. Все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все повторить. Чтобы еще раз по-новому все повторить. Чтобы еще раз по-новому все повторить. Чтобы еще раз по-новому все повторить.
1: Русский час на рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в понедельник, 4 мая, небольшой дождь. Днем плюс 12, ветер юго-западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
4: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Русский час.
1: Прямо сейчас премьера от группы «Турбаш», участников фестиваля «Колбасный цех Матрикс». Внимательный слушатель заметит звук баскетбольного мяча. Все это их новая работа совместно с «Шиша» «Физрук».
2: Привет, мы группа «Турбаш». Слушайте наш новый трек «Физрук» на Радио Рекорд.

Друзья, всем огромное спасибо, что провели эти 60 минут вместе со мной. Меня зовут Диджей Балдин. Ищите меня в любой удобной для вас соцсети. Оставляйте комментарии по радиошоу. И услышимся в следующее воскресенье в русском часе в 15:00 на рекорде.

Рекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
2: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Haval H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Haval H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Haval Pro и на сайте haval.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Обновленный Haval M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Haval M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Haval M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Haval City и на сайте haval.ru. Dance Radio.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в понедельник, 4 мая, небольшой дождь. Днем плюс 12, ветер юго-западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорей приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
3: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж». ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
4: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ого-го-го, по ГРН 116, 784, 739, 2130. Санкт-Петербург, 12+.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ВОО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: «Пятерочка» выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/spec/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПН.

завершился чемпионат по жадности. Золотые, серебряные и бронзовые медали было решено никому не вручать.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день.
1: В 9 вечера.
0: «Рекорд Пати».
1: Мы делаем ваш вечер.

Классный эпизод Рекорд Пати. Я Тим Вокс, приветствую всех, кто на позитиве, и призываю вас максимально отрываться вместе с нами в отличном настроении, друзья, и, конечно же, в компании друзей с классной погодкой. Надеюсь, я у всех у вас таковая она есть за окном. Ну или не за окном, а вокруг вас. Напомню, что главный ретро-мегаден страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд, возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветкова. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена, супердискотека 90-х и фантастическое шоу «Это фантастика». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru. Ну а прямо сейчас я предлагаю, приглашаю, призываю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати».

нас впереди еще 90 минут. А давайте потанцуем вместе, давайте круто проведем время, классно оторвемся. Ну и, конечно же, послушаем такую же мощную танцевальную музыку. Напомню, что мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru работает для вас круглосуточно, а потому круглосуточно ищите более чем 100 интернет-потоков. В любое время можете подключиться и заценить различные совершенно жанры, различные активности в рамках интернет-радиостанций. Плюс ко всему интернет-поток Пати 24/7 тоже для вас работает. Это продолжение нашей радиовечеринки.

0: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: «Пятерочка» выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

где-нибудь на природе, то получается open air. Ну и, разумеется, отличный настрой кругу друзей, близких, знакомых, родных и всех, кто вам максимально дорог, и все, кто с кем вам хорошо находиться рядышком. Прямо сейчас второй час рекорд-пати, а потому давайте оторвемся по полной программе. Ну и, конечно, потанцуем. Куда ж без танцев нашей радиовечеринки, наших импровизированных танцполов. Рекорд-пати. Рекорд.

Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12

Классный эпизод практически подходит к своему логическому завершению. Всего лишь полчаса у нас осталось потанцевать, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда вот вам в помощь. Сайт radiorecord.ru, разумеется, тоже. Более 100 интернет-станций. Любой музыкальный танцевальный вкус совершенно, так сказать, удовлетворят, а потому забегайте, смотрите своими глазами, что там есть, что вам больше нравится. Ищите интернет-поток Пати 24 на 7, ведь это продолжение нашей радиотусы Рекорд Пати. Ну а прямо сейчас еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Record Party. Погнали!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.